Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Не хватило трех секунд, чтобы

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З.
1: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
2: После боя сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Войны без потерь не бывает, увы. О душах погибших ребят первая на сегодня песня в исполнении уже давно ставшего близким нам дуэта Нинель Григорьевой и Александра Васка из Петербурга.

0: Привет, песня на войне. На связи Сергей Нехаенко. И вашему вниманию песня «Равнодушие» из альбома «Герои вне времени», посвященный нашим воинам.
1: Сколько звезд на небе,

0: Песня на войне.
1: Далее в проекте одна из титульных работ коллектива «Наш». Песня с названием «Мама, я 300». Комментарии тут излишни.

Ветер туда, где мир, где города. Я стою у окна в полусвете, собирая вещи в рюкзак. Вспоминаю мой бой и тот вечер, где ранен был, где я упал.

0: молятся тихонько.
1: Они за всех, не только за себя.
0: За тех, кто не успел сказать спокойно.
1: За тех, кто не вернется никогда.
0: И пусть у нас сердца еще не камень.
1: Давайте помнить этих малышей.
0: И чтоб сирена больше не звучала.
1: И чтоб не хоронить потом детей.

0: Рифма на броне. Вас растили, наверное, не матери, и не с сестрами, и не с братьями. Вам фашистскую черную свастику при рождении дарили каратели. С детства вам забивали головы профашистскими супергероями. Вот и жжете коктейли вы Молотова, а не учите правду истории. Вы себя возомнили смелыми, не рабами, что в цепи закованы. Только где ваши башни спелые? Вы давно свои земли продали, вы и предков своих тупо предали. Что за вас погибали смелыми, чувства чести для вас неведомы. Вот и скачете, как оголтелые, малолетки безликие, стадные, лица черным у вас зашорены. Родились вы во время досадное, получились из вас горе-воины. Украину вы вовсе не любите и святыни ее не цените. Если сук свой отцовски рубите, если родину свастикой метите, никогда вы не будете братьями. Нам нацисты враги беспородные, и не смейте себя, предатели, называть украинцами кровными. Юрий Лоза. Рифма на броне.
1: Говорят, что песня, что сейчас прозвучит, спасла не одну жизнь. Очень может быть, что это красивая легенда, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, это ближе к правде. Почему? Аким Апачев и Юлия Чичерина отвечают на вопрос.

0: Песня на войне.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Сергей Шестопалов, автор-исполнитель из Запорожской области. Ко мне с передовой обратился оператор ПТУРа с позывным «Авангард» с просьбой написать песню о ПТУРистах. Вот что у меня получилось. Песня называется «ПТУРистическая». Работайте, братья!

макулатуру. Твердят иные, гепард как призрак. С ним повстречаться неважный признак. А мы в приметы совсем не верим. Прицельно бьем мы любого зверя.

За Сергеем Шестопаловым эстафету принимает и подводит черту под сегодняшним выпуском другой Сергей – Галанин. «Будем жить», – утверждает он. А я добавлю – «Быть добру». Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

можешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина.

разлука. На небесах нет страха, если смотреть без звука. Их синева упруга, хочешь, смешай в мольберте.

0: сказал, что надо бросить песни на войне.
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. О Третьей мировой, о ее, не дай бог, горячей фазе сейчас не говорит разве что ленивый. Атмосфера накалена до предела, прогнозы один мрачнее другого. Причин для оптимизма действительно немного. Единственное, на что остается надеяться, это то, что здравый смысл и элементарное чувство самосохранения у человечества возьмут верх. Открывает выпуск Вадим Шурыгин с песней «У войны глаза дыры черные» на стихи Анны Рыба.
4: У войны глаза дыры черные, руки длинные, кости белые, губы все в крови, пировала знать, сердце у нее, а и нет его.

0: песня на войне.
1: Продолжает выпуск вновь новинка. Это песня «Наши войны» от крымского проекта Тани Олегиной.

о победе над тьмой возвещает, как ангелы. И вера тебя поведет вперед, доверься ей. И помни, не будет во все времена ее сильней.

0: Рифма на броне.
1: Плывут над полигоном облака. Шумит листвой октябрьский свежий ветер. Стоит солдат у знамени полка, сжав автомат в натруженных руках, за высотою в дремлющем рассвете. А там, за перелеском, у болот, в отрытом наспех с вечера окопе, лежат друзья, сигнала ждут вперед. У них в сердцах стремительность живет, отцовская, известная Европе. Михаил Сушков. Плывут над полигоном облака.
0: Рифма на броне.
2: И вновь премьера. Заряд с Новороссией в сердце.
3: Всем доброго времени суток. На связи проект «Заряд», и мы рады вам представить нашу композицию под названием «С Новороссией в сердце», написанную на стихотворение, автором которого является коренная жительница Донецкой Народной Республики Лилия Кума. Само стихотворение было написано еще во время событий русской весны. Приятного прослушивания в рамках программы «Песня на войне».

0: Песня «Родина» вышла на одноименном альбоме еще в 2018 году, а написана, соответственно, еще раньше. Но мы заметили, что в глазах широкой аудитории наши песни за эти годы не просто не утратили актуальности, а наоборот, обрели ее в еще большей степени. Поэтому, наверное, будет не лишнее периодически знакомить широкую публику с так называемым классическим зверобоем.
1: Слово совсем не философское, скорее праотцовское, не греческо-латинское, молочно-материнское –

0: Песня на войне.
1: Здравствуйте, меня зовут Лена Петернелл. Я из города Подольск Московской области. Представляю вашему вниманию стихи «Перекрещу сто раз тебя я в спину». Для программы «Песня на войне», дорогие наши солдаты, мы вас ждем с победой. Берегите себя.
2: Перекрещу сто раз тебя я в спину. И долго-долго буду вслед смотреть. Возьмешь свой ранец, щечку поцелуешь, и поезд тихо тронется в рассвет. Я постою так робко на перроне, сожмется сердце, слез уже и нет. Молиться буду всем святым на свете, и пусть хранят, родной, тебя от бед. День ото дня я буду в ожидании, своей молитвой встречу приближать. Ну а пока мне вспоминать свидания и в мыслях греться, нежно обнимать. Настанет день, ты постучишься в двери, с порога скажешь: «Солнышко, привет!» Обнимешь крепко, волосы поправишь, цветов любимых вручишь мне букет. Я залечу своим теплом все раны, уйдут печали, мысли все во след. Родной свой взгляд ты снова мне подаришь, и я дождусь тебя, как солнце луч в рассвет. Я залечу своим теплом все раны, уйдут печали, мысли все во след. Родной свой взгляд ты снова мне подаришь, и я дождусь тебя, как солнце луч в рассвет. Я дождусь тебя, как солнце луч в рассвет.
3: Несколько дней назад посвященные люди вспоминали о том, что 10 лет назад вооруженные силы Российской Федерации официально вошли в Сирию. Именно из тех времен и песня Николая Анисимова, которая завершит этот выпуск. Будь добру, это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
4: На родине метель, а здесь погода на заказ. И многозвездный наш отель, апартаменты экстра-класс. Удобства снаружи, бывало и хуже. Кругом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт. Но видим только с высоты мы эти красоты в процессе работы.

Летать по много им нельзя, у них нормированный труд. Им бедным не сладко жить по распорядку. К смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубее. Два раза нам не умирать, но не привыкнуть хоть убей. Нам жить в половину

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Пограничный десант, непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

Что такое дыша? В двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов. Обломал немало веток, наломал немало дров.

0: Немало веток наломал, немало дров. Наломал немало дров.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

вернитесь, наши пацаны. Вернитесь, все те, кто ушел.

0: десятки уходит.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Метеор, метеор, буря 32 на 5.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Вот еще одному году конец. Годы тают, как во рту леденец.

0: конечно, дома! Вызываю, отвечаете, здравствуй, это я.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. ВСУ почти 24 тысячи раз нарушили перемирие в период прекращения огня, сообщили в Минобороны. Российские военные зеркально реагировали на действия украинских боевиков. Во время перемирия украинские войска перебросили в Харьковскую область наемников, отметили в российских силовых структурах. Речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Кроме того, попытались форсировать реку Псел на бронетехнике в Сумской области. Попытка провалилась. Министерство просвещения утвердило концепцию исторического просвещения для образовательных организаций. Документ уже направлен в регионы. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что новая система объединит уроки истории, внеурочную деятельность, дополнительное образование, а также работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций и цифровых платформ. Особое внимание планируется уделить развитию у школьников навыков критической оценки информации, работе с историческими источниками и противодействию фальсификации истории. Среди ключевых направлений программы – повышение квалификации педагогов, создание методических материалов, развитие исторических клубов и кружков, проведение олимпиад, конференций и конкурсов. Реализация концепции рассчитана на 5 лет. Госдума рассмотрит законопроект, касающийся правил для иностранных специалистов в России. Часть полномочий в этой сфере могут передать от Минтруда к МВД. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о перечне профессий, по которым иностранцы могут в упрощенном порядке получить вид на жительство и работать в России вне установленных квот. Сейчас в этот список входят, например, инженеры, сварщики и слесари. По словам Володина, в сфере трудовой миграции накопилось много проблем, и новые полномочия МВД должны усилить контроль. Депутаты рассмотрят инициативу в приоритетном порядке. Правительство учредило национальную премию в области народных художественных промыслов. Премии будут вручаться на конкурсной основе в 10 номинациях. В их числе лучший мастер народного художественного промысла, лучший молодой специалист, лучшее предприятие в области народных промыслов, лучший общественный проект по продвижению народных промыслов, лучший образовательный или наставнический проект, лучший туристический маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов. В конкурсе могут участвовать органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. Решение о присуждении премии будет принимать специальный совет, созданный при Минпромторге. Впервые премию вручат в 2026 году. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Поле с братом Колей на семи ветрах. Друг на друга, автоматы, пальцы на курках. Кто тебе шепнул на ухо, на груди пригрелся гад? Что ты забыл, Колян, братуха, забыл, что я твой брат?

Мир вокруг перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

будем, поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: извини, что молчала.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. В ВСУ почти 24 тысячи раз нарушили перемирие в период прекращения огня, сообщили в Минобороны. Российские военные зеркально реагировали на действия украинских боевиков. Во время перемирия украинские войска перебросили в Харьковскую область наемников, отметили в российских силовых структурах. Речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Кроме того, попытались форсировать реку Псёл на бронетехнике в Сумской области. Попытка провалилась. Министерство просвещения утвердило концепцию исторического просвещения для образовательных организаций. Документ уже направлен в регионы. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что новая система объединит уроки истории, внеурочную деятельность, дополнительное образование, а также работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций и цифровых платформ. Особое внимание планируется уделить развитию у школьников навыков критической оценки информации, работе с историческими источниками и противодействию фальсификации истории. Среди ключевых направлений программы – повышение квалификации педагогов, создание методических материалов, развитие исторических клубов и кружков, проведение олимпиад, конференций и конкурсов. Реализация концепции рассчитана на 5 лет. Госдума рассмотрит законопроект, касающийся правил для иностранных специалистов в России. Часть полномочий в этой сфере могут передать от Минтруда к МВД. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о перечне профессий, по которым иностранцы могут в упрощенном порядке получить вид на жительство и работать в России вне установленных квот. Сейчас в этот список входят, например, инженеры, сварщики и слесари. По словам Володина, в сфере трудовой миграции накопилось много проблем, и новые полномочия МВД должны усилить контроль. Депутаты рассмотрят инициативу в приоритетном порядке. Правительство учредило национальную премию в области народных художественных промыслов. Премии будут вручаться на конкурсной основе в 10 номинациях. В их числе лучший мастер народного художественного промысла, лучший молодой специалист, лучшее предприятие в области народных промыслов, лучший общественный проект по продвижению народных промыслов, лучший образовательный или наставнический проект, лучший туристический маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов. В конкурсе могут участвовать органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. Решение о присуждении премии будет принимать специальный совет, созданный при Минпромторге. Впервые премию вручат в 2026 году. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
6: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Береги себя, папа, мы ждем тебя, папа. Здравствуй, папочка, милый мой. Знаю, долг тебя в путь отправил. Попрощался ты наспех с семьей. Одного только с мамой оставил. На меня положиться ты можешь. Я за мамой, как взрослый, смотрю. Только плачет она немножко. Говорит, сильно папу люблю. Я ведь тоже по папуле скучаю. Наши снимки листаю я часто. Скоро к нам ты вернешься, я знаю. Верим мы, это все не напрасно. А пока перед сном мы с мамой за тебя прочитаем молитву. Знаешь, папа, ты лучший самый. И пройдешь ты успешно все битвы. Потому что тебя очень ждем. Каждый день и минуту каждую. Чем заняться всегда найдем. Нам так важно сейчас держаться. Все пройдет, и ты будешь с нами. И будем по паркам гулять. А пока во дворе с пацанами будем тоже район защищать. С автоматом мы, папа, и гранатой. И кричим на весь двор за Россию. Ты растишь меня как солдата. А солдат даже маленький сила. Береги себя, папа любимый. Мой герой самый добрый и смелый. Самый лучший, отважный и сильный. Бой, ступивший за правое дело.

0: детей. Под обстрелами ждем.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. ВСУ почти 24 тысячи раз нарушили перемирие в период прекращения огня, сообщили в Минобороны. Российские военные зеркально реагировали на действия украинских боевиков. Во время перемирия украинские войска перебросили в Харьковскую область наемников, отметили в российских силовых структурах. Речь идет в том числе о подразделениях из состава 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Кроме того, попытались форсировать реку Псел на бронетехнике в Сумской области. Попытка провалилась. Министерство просвещения утвердило концепцию исторического просвещения для образовательных организаций. Документ уже направлен в регионы. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что новая система объединит уроки истории, внеурочную деятельность, дополнительное образование, а также работу музеев, библиотек, исторических парков, общественных организаций и цифровых платформ. Особое внимание планируется уделить развитию у школьников навыков критической оценки информации, работе с историческими источниками и противодействию фальсификации истории. Среди ключевых направлений программы – повышение квалификации педагогов, создание методических материалов, развитие исторических клубов и кружков, проведение олимпиад, конференций и конкурсов. Реализация концепции рассчитана на 5 лет. Госдума рассмотрит законопроект, касающийся правил для иностранных специалистов в России. Часть полномочий в этой сфере могут передать от Минтруда к МВД. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Речь идет о перечне профессий, по которым иностранцы могут в упрощенном порядке получить вид на жительство и работать в России вне установленных квот. Сейчас в этот список входят, например, инженеры, сварщики и слесари. По словам Володина, в сфере трудовой миграции накопилось много проблем, и новые полномочия МВД должны усилить контроль. Депутаты рассмотрят инициативу в приоритетном порядке. Правительство учредило национальную премию в области народных художественных промыслов. Премии будут вручаться на конкурсной основе в 10 номинациях. В их числе лучший мастер народного художественного промысла, лучший молодой специалист, лучшее предприятие в области народных промыслов, лучший общественный проект по продвижению народных промыслов, лучший образовательный или наставнический проект, лучший туристический маршрут по местам, где производятся предметы народных художественных промыслов. В конкурсе могут участвовать органы местного самоуправления, предприятия, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. Решение о присуждении премии будет принимать специальный совет, созданный при Минпромторге. Впервые премию вручат в 2026 году. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирель. Твой мир —

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше,

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама.
6: Мама, я вернулся.
7: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Михайлюков, 33 года. Родился и вырос в Прохоров. В 2024 году ушел на СВО добровольцем. Дослужился до начальника расчета ППЛА. Вернувшись, продолжил активную работу по помощи фронту.
7: Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, каким вы были сыном и что больше всего вам запомнилось из отношений с вашей мамой?
9: Несмотря на сегодняшнюю свою активность, я, по правде, был всегда таким ребенком, которого, как говорит моя мама, можно было посадить на одно место. И по возвращению я был на этом месте снова. Позволяла фантазия придумывать новые игры. И пока там к друзьям не выходил, я все время был в каких-то своих играх, в своих мечтах, фантазиях. И всегда вот в одной комнате практически находился. Но, выходя на улицу, со временем, особенно, наверное, со школьной скамьи, я стал более

0: активным. Книжки даже, где бывают рассказы про предводителей, которые собирают вокруг себя толпу. Это был я. Каждый день я придумывал что-то для своих ребят новое. То мы были пиратами, то мы были ковбоями, то мы были рыцарями. Но при этом, при всем, моя мама знала, что я не выйду никогда за границу дозволенного и за определенную территорию.
1: С мамой были доверительные отношения?
0: Да. До сих пор выстроен контакт, что она может меня спросить абсолютно по любой моей проблеме. Родители меня с детства учили одному, что если будешь обманывать, все равно обман когда-нибудь скроется. Что лучше сразу сказать, и так будет проще.
1: Когда и как вы оказались на СВО? И как к этому отнеслись в вашей семье?
0: Именно если говорить о подписании добровольческого контракта, то это был октябрь 24 года. Я свою жену готовил несколько месяцев. К моему ребенку на тот момент было 1.5 года, и нужно было понимать, как будет растить его жена одна. Когда же все-таки у меня жена согласилась, я приехал к родителям, и на том же месте, где когда-то я сказал, что я буду жениться, что я решил, я сказал, говорю, вот пришло второй момент в моей жизни, когда я делаю серьезный шаг. Мама, естественно, в слезы. Папа пытался прийти в себя, понять, что происходит. И мама переключила внимание, да, конечно, мою жену, попыталась сказать, что, типа, ну, почему ты молчишь? И тут перехватил папу, он смотрит и говорит, ты же уже поняла, что он все уже решил, он просто ставит перед фактом. Папа ушел к себе в комнату, мама дальше плакала еще много, ну, долгое время. И она чуть позже отошла, вот, но все равно не принимала. И когда даже на следующее утро мы там еще полдня разговаривали по этому поводу, она то плакала, то приходила в себя, я объяснял, что я не могу сейчас находиться в стране, что я уже сделал свой выбор.
1: Скажите, а до того, как вы решили пойти на СВО, у вас был военный опыт?
0: Нет, военного опыта не было, но из-за того, что с 22 года я помогал на гуманитарных миссиях, занимался волонтерством, мне всегда это было интересно, мне всегда это было по душе. В детстве я там и в школу полиции хотел поступать, и в армию собирался.
1: А как происходил выбор военной профессии?
0: Ну, так как я не был ни мобилизован, ни контрактником, а добровольцем, мне стало близко беспилотно авиация, аэроразведка, потому что с нулевых годов у меня и все разные виды Sony PlayStation были, я играл. И компьютерные игры до сих пор играю, и все равно практикую и полеты, и все практикую.
1: Находясь вдали от своей семьи, от друзей, от привычной мирной жизни, что было самым трудным и что помогало вам справляться с заданиями?
0: Находясь в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, привозя гуманитарную помощь, я знакомился с жителями, с их менталитетом. Я понимал, что происходит, где, с кем общаться, как устраивать контакты. И плюс понимание в реальности поставленных задач. В армии это четко. Есть задача, выполняешь задачу. Нет задачи, готовишься к следующей, либо занимаешься самоподготовкой. Очень скучал по родным. Первая неделя, наверное, была самая тяжелая, потому что я понимал, что все. То есть я не могу, как раньше, взять, поехать домой. У меня есть четкий срок, который я нахожусь здесь. На второй месяц я уже понял, что прям сильно соскучился. Я думаю, а вот, может быть, к Новому году они гуманитарную помощь привезли бы, мои родители приехали бы ко мне. Но я понимал, что они же уедут потом. А еще здесь и опасно. Поэтому я просто ждал момента и работал, что вот я выполню все задачи и обязательно вернусь домой.
1: А связь была с семьей?
0: Да, слава богу. Всем говорю об этом, что у нас сегодня все развито, что у нас есть связь. Я видел по возможности, как растет мой ребенок. Хотя бы ребенок на экране видел меня, как я выгляжу и что я пытаюсь говорить. С родителями также выходил на связь и созванивались, и видеосвязь, им пришлось научиться это делать. Поэтому чуть-чуть это легче. Ты понимаешь, что тебя дома ждут, что они так же, как и ты, обводят кружками там дни, когда ты приедешь домой.
1: Ваши родители знали, когда вы возвращаетесь домой? Или это был сюрприз для них?
0: Каждый из ребят видел фильм «Бригада», и там один из метров был о том, что как он возвращается с армии, заходит домой, и мама его не ожидала увидеть, он там забегает к ней, типа ее обнимает. И я тоже так хотел. Но я переживал за своих родителей, ну, за возраст. Сейчас раз они не ожидают сюрприза, тот, который нужен. Поэтому я там плюс-минус, что прям в день не говорил, потому что все равно я хотел сделать такой маленький сюрприз о том, что к маме с цветами приехать, чтобы там папа увидел. Ну, то есть вот такой вот. Мы сидели уже, отмечали мой приезд, и она сидит, и что-то ела-ела, тут заплакала. Говорю, мам, ну что, я уже вернулся, что тебе, успокойся. Она говорит, вот, мне сказали, тебя через 2 дня заберут. Я говорю, в любом случае, как государство сказало, так и будет.
1: А кого первого увидели, маму или супругу?
0: Thank you. супругу. Я приехал домой под ночь. Опять же, я ее готовил к тому, что я приеду, чтобы не было каких-то определенных сюрпризов, чтобы она приготовила домашнюю еду, по которой я соскучился уже.
1: А что любите больше всего?
0: Я хотел очень сильно домашнего борща. Вот это прям для меня было вот то, чего не хватало. Я вообще, когда я уезжаю в какие-то долгие командировки, у меня жена знает, что я либо, ну, если это лето, то это окрошку я хочу точно 100%. А если это, ну, ближе к зиме, то это вот обязательно борщ должен быть.
1: А что из любимого готовит вам мама?
0: Есть замечательный салат, который мы в свое время еще попробовали в Крыму. Коктейль называется, да. И она прям знает. Она говорит, это Женин любимый салат. Все. И какие-то праздники, вот, всегда этот салат готовится. Обязательно.
1: А вы вернулись домой и чем решили заниматься дальше?
0: Первое. Так как я занимался гуманитарными миссиями, так как являюсь руководителем молодой гвардии, решил попробовать свои силы на выборах в областную думу. Потому что те задачи, которые ставит сегодня государство, наш президент, чтобы мы, как участники специальной военной операции, учили патриотизму не только молодежь, но и старшее поколение. И только благодаря законодательным органам власти, либо исполнительным, я понимаю, что это можно делать. Я пошел по спискам и одержал победу. Сегодня же я продолжаю и ребятам разных возрастов и показывать, и рассказывать, что такое беспилотная авиация, что такое аэроразведка. Показываем на практике, как это происходит. И дополнительно вот стал как раз директором правоохранительного колледжа, где, я считаю, очень важная задача стоит, как у меня, как у участника СВО, это наставничество, это патриотизм, это действительно любовь к родине, потому что будущие ребята, которые выходят из правоохранительного колледжа, это будущее нашей страны. Дисциплина – это очень важно, и я понимаю, что не каждый может сохранить эти традиции, и только человек, который имеет опыт или на фронте, или в разных структурах силовых, он может заниматься там и вот работать, и обучать дальше всех студентов, которые там находятся.
1: Какие у вас планы на будущее?
0: Я работаю на то, чтобы настал быстрее мир, пришла наша победа большая, великая, и после этого начну тогда уже строить какие-то свои планы.
1: Ваша мама, безусловно, вас любит, гордится вами. Я не знаю, как часто вы ей говорите о своих чувствах, но предлагаю прямо сейчас в нашем эфире позвонить ей и сказать несколько слов. Вы готовы это сделать? Как зовут маму?
0: Надежда.
2: Алло.
0: Алло, мамуль, привет.
2: Привет.
0: Как дела?
2: Конечно, нормально. Ты там что?
0: Да ничего, все хорошо. Слушай, хотел тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю.
2: Да ты что?
0: Да.
2: Это что? Это как он в этом? Ты издеваешься надо мной? Это по-настоящему.
0: Не, люблю тебя.
2: Да. Ну, спасибо. Да сколько лет, приятно слышать.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Правительство области продолжает обеспечивать нашу самооборону всем необходимым. На этой неделе выдадут бойцам 2000 комплектов летней формы. В каждый входят брюки, футболка и легкая куртка. Губернатор рассказал, что с момента образования самообороны бойцам было выдано более 16 тысяч комплектов зимней, летней и демисезонной формы. Передано 60 автомобилей УАЗ, порядка 2500 бронежилетов, 2400 шлемов, порядка 3000 аптечек, как индивидуальных, так и взводных, 350 беспилотников, более 2600 раций. Самооборона стала правой рукой глав муниципалитетов, в первую очередь приграничных. Бойцы помогают жителям, эвакуируют раненых, сбивают беспилотники, закрывают периметры, помогают Барсу, Белгород, Орлану. Благодарен каждому бойцу, который, надев форму, несмотря на огромный риск, выходит на защиту своей родной земли и жителей, сказал Гладков. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Белгородской области преобразились 46 парков и 28 набережных. Обустройство благоприятных для жизни и работы условий – одна из задач федерального проекта формирования комфортной городской среды. Новый облик обрели парк под дубом в поселке Дубовое, парк культуры и отдыха в Прохоровке, парк «Солнечный» в Старом Осколе, парк железнодорожников в Старом Осколе, парк имени Горького в Чернянке, парк «Сосновый» в Валуйках, парк «Победителей» в Волоконовке, парк сказок в Алексеевке, парк молодежный в Короче, центральный парк имени Горького в Новом Осколе. Среди наиболее заметных проектов благоустройства водных зон в регионе можно выделить набережную реки Тихая Сосна в Алексеевке, рекреационную зону набережной реки Айдар в Ровеньках, набережную реки Визелка в Белгороде, пешеходно-прогулочный узел со смотровой площадкой в поселке Ивня, набережную реки Оскол в Староскольском городском округе, набережную реки Ворсклы в поселке Борисовка. В этом году на всероссийское голосование за благоустройство в регионе вынесено 30 объектов в 14 муниципалитетах. Выбрать территорию может каждый россиянин старше 14 лет. На портале загородсреда.госуслуги.ру голосование продлится до 12 июня. В Яковлевском округе обновят участок протяженностью 5 километров автодороги регионального значения Бутово-Курская дуга Крестов-Триречная. Он начинается возле поворота на хутор Крестов, проходит через населенные пункты Крестов и Новочеркасский и заканчивается в селе Триречном на пересечении Школьной и Магистральной улиц. В ходе работ специалисты приведут в нормативное состояние дорожное полотно, построят водоотводное сооружение, тротуар, заездные карманы и автопавильон, установят барьерные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесут разметку. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные слезы.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков сегодня, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Я старый окопный потрепанный кот. Хромаю, скачу на трех лапах. Я тот, кто с солдатами рядом живет и сам называюсь солдатом. Стою на довольствии, хлеб с тушняком. Свои для меня не жалеют. Еще я с комбатом немного знаком и даже считаюсь главнее. Бывает, с ребятами песни пою. Бывает, что на БТРе под выстрелы лезу в жестоком бою и в нашей победе уверен. А что на трех лапах, так то не беда. И в жизни моей не помеха. Бандеровский снайпер, играясь, видать, ее отстрелил мне для смеха. Недавно и в танке пришлось воевать. Вот это, скажу вам, махина. Наводчик орал, ах вы, чтоб вашу мать. Им проще при мне, я мужчина. А в общем, живу, вот сейчас подремал. Чихать мне не стану белее. Свои 8 жизней уже потерял. 9-ю не пожалею. Михаил Афонин, Донецкая Народная Республика, город Донецк.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Правительство области продолжает обеспечивать нашу самооборону всем необходимым. На этой неделе выдадут бойцам 2000 комплектов летней формы. В каждый входят брюки, футболка и легкая куртка. Губернатор рассказал, что с момента образования самообороны бойцам было выдано более 16 тысяч комплектов зимней, летней и демисезонной формы. Передано 60 автомобилей УАЗ, порядка 2500 бронежилетов, 2400 шлемов, порядка 3000 аптечек, как индивидуальных, так и взводных, 350 беспилотников, более 2600 раций. Самооборона стала правой рукой глав муниципалитетов, в первую очередь приграничных. Бойцы помогают жителям, эвакуируют раненых, сбивают беспилотники, закрывают периметры, помогают «Барсу», «Белгород», «Орлану». Благодарен каждому бойцу, который, надев форму, несмотря на огромный риск, выходит на защиту своей родной земли и жителей, сказал Гладков. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Белгородской области преобразились 46 парков и 28 набережных. Обустройство благоприятных для жизни и работы условий – одна из задач федерального проекта формирования комфортной городской среды. Новый облик обрели парк под дубом в поселке Дубовое, парк культуры и отдыха в Прохоровке, парк «Солнечный» в Старом Осколе, парк железнодорожников в Старом Осколе, парк имени Горького в Чернянке, парк «Сосновый» в Валуйках, парк «Победителей» в Волоконовке, парк сказок в Алексеевке, парк «Молодежный» в Короче, центральный парк имени Горького в Новом Осколе. Среди наиболее заметных проектов благоустройства водных зон в регионе можно выделить набережную реки Тихая Сосна в Алексеевке, рекреационную зону набережной реки Айдар в Ровеньках, набережную реки Веселка в Белгороде, пешеходно-прогулочный узел со смотровой площадкой в поселке Ивня, набережную реки Оскол в Староскольском городском округе, набережную реки Ворсклы в поселке Борисовка. В этом году на всероссийское голосование за благоустройство в регионе вынесено 30 объектов в 14 муниципалитетах. Выбрать территории может каждый россиянин старше 14 лет. На портале загородсреда.госуслуги.ру голосование продлится до 12 июня. В Яковлевском округе обновят участок протяженностью 5 километров автодороги регионального значения Бутово-Курская дуга Крестов-Триречная. Он начинается возле поворота на хутор Крестов, проходит через населенные пункты Крестов и Новочеркасский и заканчивается в селе Триречном на пересечении Школьной и Магистральной улиц. В ходе работ специалисты приведут в нормативное состояние дорожное полотно, построят водоотводное сооружение, тротуар, заездные карманы и автопавильон, установят барьерные ограждения, сигнальные столбики и дорожные знаки, нанесут разметку. Работы проведут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Две летных смены на сегодня в плане.

как в гавань корабли, идем снижаясь. Отряд вернулся, самолеты в ряд. И пусть нельзя, мы курим на стоянке, улыбаясь, под

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: На ковре

0: Бостон.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежна. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство продлило до конца 2026 года программу госгарантий по кредитам, привлекаемым предприятиями на капитальные вложения и поддержку производства. Госгарантии обеспечивают обязательства организаций по кредитам и облигационным займам на поддержку текущей производственной деятельности и капитальных вложений сроком от 3 до 7 лет. Они помогают снизить риски кредиторов и увеличить капиталовложения в важных для развития страны сферах. В федеральном бюджете на текущий год на эти цели заложено 296 миллиардов рублей. С 1 сентября в России могут официально ввести более 10 новых медицинских должностей. Такой проект приказа подготовил Минздрав. В номенклатуру планируют включить врача по медицине здорового долголетия, специалиста по физической реабилитации, медицинского логопеда, нейропсихолога, нутрициолога. Среди новых – медицинская эмбриология, нейропсихология и эргореабилитация. Одновременно ведомство прекращает прием на обучение по ряду устаревших направлений. Такие специальности, как врач-диабетолог, офтальмолог, протезист, городской или районный педиатр, подростковый психиатр, сексопатолог и другие предлагаются исключить. Однако для тех, кто уже работает на этих должностях, все сохранится. Нововведения призваны отразить современные подходы к поддержанию здоровья и реабилитации пациентов. Пенсия для самозанятых россиян может достигать 50 тысяч рублей в месяц. Для этого нужно в течение 30 лет ежегодно перечислять максимальные взносы в социальный фонд. Сейчас это почти 572 тысячи рублей в год. Если платить по минимуму около 72 тысяч рублей ежегодно, пенсия составит примерно 14,5 тысяч рублей. Такие расчеты привели в финансовом университете. Там напомнили, что самозанятые не обязаны делать отчисления в соцфонд, но могут добровольно подключиться к пенсионному страхованию. Для получения школьного аттестата в этом году выпускникам нужно набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и получить оценку удовлетворительно по базовой математике. Минимальные пороги по остальным предметам. Физика, химия и биология – 36 баллов. Профильная математика – 27. Информатика – 40. История и литература – по 32. География – 37. Обществознание – 42. Иностранные языки – 22. Преодоление этих порогов еще не гарантирует зачисление в ВУЗ даже на платной основе. Учебные заведения вправе начислять до 15 дополнительных баллов за аттестат с отличием, значок ГТО, волонтерство и победы в Олимпиадах. Окончательное решение остается за приемной комиссией. Пока это все. В студии была Ольга Бежна. Успехов!

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 4722.
4: Щедрые цены в нашем Доброцене.
5: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка Садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
7: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 4722.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Корпуса, охрана в черной форме и радушие распахнутых дверей.

отдохнуть от грохота войны, слушать звуки разных птичьих песен и забыть тревогу тишины. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. На сухую проглотив таблетку, завершая плановый обход, захотел присесть в тени беседки, 2 минуты служба подождет. Там сидела рыжая девчушка, а в глазах отчаянье и грусть. Ты не бойся, как зовут Надюшка, только я нисколько не боюсь. В чем же дело? Скучно мне немножко. Скучно разве? Что ж там и виной? В горловке остался кот Тимошка, почему ему нельзя со мной? Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. Так и быть, скажу тебе по дружбе, между нами, мною и тобой. Твой Тимошка, он сейчас на службе, у него Тимоха позывной. А вообще, коты народ конкретный, видимо, Тимохе как коту командир отдал приказ секретный, вот он и остался на посту. Знаю точно, он сейчас в разведке, про него немного я слыхал. Нам охране строго по секрету рассказал серьезный генерал. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Улыбнулась, правда, не соврали, он боится взрывов и огня. Даже если мы сидим в подвале, прячется все время за меня. Нет, не вру, он получил задание на своем кошачьем рубеже, чтоб к себе не привлекал внимания и поймал лазутчиков мышей. Вижу, ты хранить умеешь тайны. Есть еще секретная деталь. Он сотрудник горловской охраны и уже представлен на медаль. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. Вот возьми, тебе конфет немножко, с нашими ребятами в тылу передал твой кот, боец Тимошка. Ты не проболтайся никому. По траве бежали босоножки,

0: снова на войну.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 12 мая, в нашем регионе пасмурно, пройдут небольшие дожди, возможно, гроза. Ветер южный до 4 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба.

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Правительство продлило до конца 2026 года программу госгарантий по кредитам, привлекаемым предприятиями на капитальные вложения и поддержку производства. Госгарантия обеспечивает обязательства организаций по кредитам и облигационным займам на поддержку текущей производственной деятельности и капитальных вложений сроком от 3 до 7 лет. Они помогают снизить риски кредиторов и увеличить капиталовложения в важных для развития страны сферах. В федеральном бюджете на текущий год на эти цели заложено 296 миллиардов рублей. С 1 сентября в России могут официально ввести более 10 новых медицинских должностей. Такой проект приказа подготовил Минздрав. В номенклатуру планируют включить врача по медицине здорового долголетия, специалиста по физической реабилитации, медицинского логопеда, нейропсихолога, нутрициолога. Среди новых – медицинская эмбриология, нейропсихология и эргореабилитация. Одновременно ведомство прекращает прием на обучение по ряду устаревших направлений. Такие специальности, как врач-диабетолог, офтальмолог, протезист, городской или районный педиатр, подростковый психиатр, сексопатолог и другие предлагается исключить. Однако для тех, кто уже работает на этих должностях, все сохранится. Нововведения призваны отразить современные подходы к поддержанию здоровья и реабилитации пациентов. Пенсия для самозанятых россиян может достигать 50 тысяч рублей в месяц. Для этого нужно в течение 30 лет ежегодно перечислять максимальные взносы в социальный фонд. Сейчас это почти 572 тысячи рублей в год. Если платить по минимуму около 72 тысяч рублей ежегодно, пенсия составит примерно 14,5 тысяч рублей. Такие расчеты привели в финансовом университете. Там напомнили, что самозанятые не обязаны делать отчисления в соцфонд, но могут добровольно подключиться к пенсионному страхованию. Для получения школьного аттестата в этом году выпускникам нужно набрать минимум 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и получить оценку удовлетворительно по базовой математике. Минимальные пороги по остальным предметам. Физика, химия и биология – 36 баллов. Профильная математика – 27. Информатика – 40. История и литература – по 32. География – 37. Обществознание – 42. Иностранные языки – 22. Преодоление этих порогов еще не гарантирует зачисление в ВУЗ даже на платной основе. Учебные заведения вправе начислять до 15 дополнительных баллов за аттестат с отличием, значок ГТО, волонтерство и победы в Олимпиадах. Окончательное решение остается за приемной комиссией. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов!

0: потому что в России живу.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

сейчас держись, братишка, голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

везем, держись, братишка. Голос ангела кричал. И тащу медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась, прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

течет между лопаток. И не спят уже три дня ангелы из медсамбатов. Здесь творили чудеса. Вот и все, зашил, заштопал. Ангел тихо прошептал и в соседний бокс потопал. Кто-то там от ран стонал.

Сейчас держись, братишка. Снова ангел повторял, и он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

там без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама.
4: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой.
7: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
8: Евгений Михайлюков, 33 года. Родился и вырос в Прохоровке. В 2024 году ушел на СВО добровольцем. Дослужился до начальника расчета ППЛА. Вернувшись, продолжил активную работу по помощи фронту.
7: Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, каким вы были сыном и что больше всего вам запомнилось из отношений с вашей мамой?
9: Несмотря на сегодняшнюю свою активность, я, по правде, был всегда таким ребенком, которого, как говорит моя мама, можно было посадить на одно место. И по возвращению я был на этом месте снова. Позволяла фантазия придумывать новые игры. И пока там к друзьям не выходил, я все время был в каких-то своих играх, в своих мечтах, фантазиях. И всегда вот в одной комнате практически находился. Но, выходя на улицу, со временем, особенно, наверное, со школьной скамьи, я стал более активным. Книжки даже, где бывают рассказы про предводителей, которые собирают вокруг себя толпу. Это был я. Каждый день я придумывал что-то для своих ребят новое. То мы были пиратами, то мы были ковбоями, то мы были рыцарями. Но при этом, при всем, моя мама знала, что я не выйду никогда за границу дозволенного и за определенную территорию.
7: С мамой были доверительные отношения?
9: Да, до сих пор выстроен контакт, что она может меня спросить абсолютно по любой моей проблеме. Родители меня с детства учили одному, что если будешь обманывать, все равно обман когда-нибудь скроется. Что лучше сразу сказать, и так будет проще.
7: Когда и как вы оказались на СВО? И как к этому отнеслись в вашей семье?
9: Именно если говорить о подписании добровольческого контракта, то это был октябрь 24 года. Я свою жену готовил несколько месяцев. Моему ребенку на тот момент было 1.5 года, и нужно было понимать, как будет растить его жена одна. Когда же все-таки у меня жена согласилась, я приехал к родителям, и на том же месте, где когда-то я сказал, что я буду жениться, что я решил, я сказал, говорю, вот пришло второй момент в моей жизни, когда я делаю серьезный шаг. Мама, естественно, в слезы. Папа пытался прийти в себя, понять, что происходит. И мама переключила внимание, да, конечно, мою жену, попыталась сказать, что, типа, ну, почему ты молчишь? И тут перехватил папу, он смотрит и говорит, ты же уже поняла, что он все уже решил, он просто ставит перед фактом. Папа ушел к себе в комнату, мама дальше плакала еще много, ну, долгое время. И она чуть позже отошла, вот, но все равно не принимала. И когда даже на следующее утро мы там еще полдня разговаривали по этому поводу, она

0: плакала, то приходила в себя. И я объяснял, что я не могу сейчас находиться в стране, что я уже сделал свой выбор.
1: Скажите, а до того, как вы решили пойти на СВО, у вас был военный опыт?
0: Нет, военного опыта не было. Но из-за того, что с 22 года я помогал на гуманитарных миссиях, занимался волонтерством, мне всегда это было интересно, мне всегда это было по душе. В детстве я там и в школу полиции хотел поступать, и в армию собирался.
1: А как происходил выбор военной профессии?
0: Ну, так как я не был ни мобилизован, ни контрактником, а добровольцем, мне стало близко беспилотная авиация, аэроразведка, потому что с нулевых годов у меня и все разные виды Sony PlayStation были, я играл. И компьютерные игры до сих пор играю, и все равно практикую и полеты, и все практикую.
1: Находясь вдали от своей семьи, от друзей, от привычной мирной жизни, что было самым трудным и что помогало вам справляться с заданиями?
0: Находясь в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, привозя гуманитарную помощь, я знакомился с жителями, с их менталитетом. Я понимал, что происходит, где, с кем общаться, как устраивать контакты. И плюс понимание в реальности поставленных задач. В армии это четко. Есть задача, выполняешь задачу. Нет задачи, готовишься к следующей, либо занимаешься самоподготовкой. Очень скучал по родным. Первая неделя, наверное, была самая тяжелая, потому что я понимал, что все. То есть я не могу, как раньше, взять, поехать домой. У меня есть четкий срок, который я нахожусь здесь. На второй месяц я уже понял, что прям сильно соскучился. Я думаю, а вот, может быть, к Новому году они гуманитарную помощь привезли бы, мои родители приехали бы ко мне. Но я понимал, что они же уедут потом. А еще здесь и опасно. Поэтому я просто ждал момента и работал, что вот я выполню все задачи и обязательно вернусь домой.
1: А связь была с семьей?
0: Да, слава богу. Всем говорю об этом, что у нас сегодня все развито, что у нас есть связь. Я видел по возможности, как растет мой ребенок. Хотя бы ребенок на экране видел меня, как я выгляжу и что я пытаюсь говорить. С родителями также выходил на связь и созванивались, и видеосвязь. Им пришлось научиться это делать. Поэтому чуть-чуть это легче. Ты понимаешь, что тебя дома ждут, что они так же, как и ты, обводят кружками там дни, когда ты приедешь домой.
1: Ваши родители знали, когда вы возвращаетесь домой? Или это был сюрприз для них?
0: Каждый из ребят видел фильм «Бригада», и там один из метров был о том, что как он возвращается с армии, заходит домой, и мама его не ожидала увидеть, он там забегает к ней, типа ее обнимает. И я тоже так хотел. Но я переживал за своих родителей, ну, за возраст. Сейчас раз они не ожидают сюрприза, тот, который нужен. Поэтому я там плюс-минус, что прям в день не говорил, потому что все равно я хотел сделать такой маленький сюрприз о том, что к маме с цветами приехать, чтобы там папу увидел, ну, то есть вот такой вот. Мы сидели уже, отмечали мой приезд, и она сидит, и что-то ела-ела, тут заплакала. Говорю, мам, ну что, я уж уже вернулся, что тебе, успокойся. Она говорит, вот, мне сказали, тебя через 2 дня заберут. Я говорю, в любом случае, как государство сказало, так и будет.
1: А кого первого увидели, маму или супругу?
0: Супругу. Я приехал домой под ночь. Опять же, я ее готовил к тому, что я приеду, чтобы не было каких-то определенных сюрпризов, чтобы она приготовила домашнюю еду, по которой я соскучился уже.
1: А что любите больше всего?
0: Я хотел очень сильно домашнего борща. Вот это прям для меня было вот то, чего не хватало. Вообще, когда я уезжаю в какие-то долгие командировки, у меня жена знает, что я либо, ну, если это лето, то это окрошку я хочу точно 100%. Если это, ну, ближе к зиме, то это вот обязательно борщ должен быть.
1: А что из любимого готовит вам мама?
0: Есть замечательный салат, который мы в свое время еще попробовали в Крыму, коктейль называется, да, и она прям знает, она говорит, это Женин любимый салат, все, и какие-то праздники, вот, всегда этот салат готовится, обязательно.
1: А вы вернулись домой, и чем решили заниматься дальше?
0: Первое, так как я занимался гуманитарными миссиями, так как являюсь руководителем молодой гвардии, решил попробовать свои силы на выборах в областную думу, потому что те задачи, которые ставит сегодня государство, наш президент, чтобы мы, как участники специальной военной операции, учили патриотизму не только молодежь, но и старшее поколение. И только благодаря законодательным органам власти, либо исполнительным, я понимаю, что это можно делать. Я пошел по спискам, и одержал победу. Сегодня же я продолжаю и ребятам разных возрастов и показывать, и рассказывать, что такое беспилотная авиация, что такое аэроразведка. Показываем на практике, как это происходит. И дополнительно вот стал как раз директором правоохранительного колледжа, где, я считаю, очень важная задача стоит, как у меня, как у участника СВО, это наставничество, это патриотизм, это действительно любовь к родине, потому что будущие ребята, которые выходят из правоохранительного колледжа, это будущее нашей страны. Дисциплина – это очень важно, и я понимаю, что не каждый может сохранить эти традиции, и только человек, который имеет опыт или на фронте, или в разных структурах силовых, он может заниматься там и вот работать, и обучать дальше вот всех студентов, которые там находятся.
1: Какие у вас планы на будущее?
0: Я работаю на то, чтобы настал быстрее мир, пришла наша победа большая, великая, и после этого начну тогда уже строить какие-то свои планы.
1: Ваша мама, безусловно, вас любит, гордится вами. Я не знаю, как часто вы говорите о своих чувствах, но предлагаю прямо сейчас в нашем эфире позвонить ей и сказать несколько слов. Вы готовы это сделать? Как зовут маму?
0: Надежда.
2: Алло.
0: Алло, мамуль, привет.
2: Привет.
0: Как дела?
2: Да ничего, нормально. Ты там что?
0: Да ничего, все хорошо. Слушай, хотел тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю.
2: Да ты что?
0: Да.
2: Это что? Это как он в этом? Ты издеваешься надо мной? Это по-настоящему.
0: Не, люблю тебя.
2: Да. Ну, спасибо. Да сколько лет, приятно слышать.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 5 белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ 11 мая. Погиб один мирный житель, ранены 9 человек. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился Вячеслав Гладков. Более 4000 жителей Белгородской области посетили мероприятие центров общения старшего поколения с начала 2026 года. Центры созданы и активно функционируют при региональном отделении Соцфонда России. Пенсионеры могут участвовать в разных мероприятиях – от художественных мастер-классов до спортивных игр и интеллектуальных турниров. В центрах общения можно завести новые знакомства, обменяться опытом и знаниями, отметить праздники. Кроме того, здесь регулярно проводят лекции на тему финансовой грамотности и пенсионного обеспечения. Сегодня в муниципалитетах региона работают 20 центров общения старшего поколения. В них есть зоны отдыха, мини-библиотеки, гостевые компьютеры с возможностью выхода в интернет, помещения для проведения массовых мероприятий. Благодаря центрам белгородцы активно оказывают гуманитарную помощь и поддержку российским военнослужащим. С начала года общими силами уже собрано более 3500 продуктовых наборов и средств гигиены. Связано около 1,8 тысячи пар шерстяных носков. Ежедневно волонтеры выпекают более 500 пирогов, которые отправляют военнослужащим в приграничье. Напомним, создавать условия для активного долголетия и улучшать качество жизни людей старшего возраста – важные задачи нацпроекта «Семья». Аграрии Равинского округа завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур. В муниципалитете засеяли почти 4000 гектаров яровой пшеницы, более 8000 гектаров ячменем, 550 гектаров овсом, порядка 800 гектаров горохом и 2000 гектаров свеклой. Кроме того, в округе активно продолжается сев подсолнечника, кукурузы на зерно и силос, а также однолетних и многолетних трав. 171 Катя спела в Белгороде «Катюшу». Флешмоб «100 Катюш поют Катюшу» стартовал в Красноярске и охватил всю страну. К акции присоединился и Белгород. Инициатива собрать в разных городах России по 100 девушек с именем Екатерина и исполнить «Катюшу» принадлежит ведущему и блогеру Константину Алексееву. В Белгороде число участниц превысило первоначально заявленный формат почти вдвое. Напомним, песня, ставшая символом русской души, появилась в 1938-м. А в 1945-м «Катюша» гремела по всей Европе, став одним из символов нашей победы. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06, 36-36-06. Код города 47-22.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции с 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.

Только слабо быстрее.

0: победе.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины другого подозрительного предмета категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

ночь за ГАИ, за службу, что у нас в крови. Давай поднимем за ребят

0: Давай поднимем за ребят. Дорога республики, солдат.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.

0: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
0: И мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Анапа, известная как солнечный курорт, в годы войны стала ареной жестоких сражений. Этот сравнительно небольшой черноморский город-порт, связывающий Кавказ с Крымом, был для фашистов важным стратегическим объектом.
0: В июне 1941 года в Анапе началась массовая мобилизация. В срочном порядке были созданы добровольческий эскадрон и истребительный батальон. В их состав вошли в основном молодежь, старики и женщины. В городе ввели военное положение. Для маскировки все белые дома и заборы выкрасили в черный цвет. Вечером по улицам ходили проверяющие и смотрели, все ли окна тщательно замаскированы и не пробивается ли из них свет.
1: Начались перебои с продуктами. Хлеб стали продавать по карточкам. У магазинов стояли огромные очереди. Днем у громкоговорителя толпы людей слушали неутешительные новости. При входе в городской сквер был установлен огромный фанерный щит с нарисованной картой СССР. Поперек карты, от Баренцева до Черного моря, на гвоздиках крепилась красная ленточка, которая фиксировала положение фронта по сводкам информбюро. Ленточка должна была показывать победы Красной армии, а получалось наоборот.
0: Первые вражеские самолеты появились после бомбежки порта Новороссийска. Нагло, на небольшой высоте, они проносились над Анапой. Но город пока не бомбили. Первые два взрыва раздались в конце июля 41-го в районе Анапской бухты. С этого времени постоянно бомбили порт. Через него проходили тысячи тонн военных грузов, направляемых в районы боевых действий Одессы, Херсона, Николаева, а позже на Крымский полуостров для защитников Севастополя и Керчи.
1: Город защищали зенитные батареи среднего калибра. На катерах-охотниках в порту и на машинах-полуторках, стоящих на перекрестках улиц, были пулеметные установки. Во время ночных бомбежек немцы сбрасывали осветительные бомбы на парашютах. Было светло, как днем. В небе начиналось смертоносное действо. Летели бомбы, стреляли зенитки, пулеметы и самолеты.
0: На улицах, в каждом дворе, в школах были выкопаны траншеи и убежища. Сверху, от осколков зенитных снарядов и пуль, их накрывали бревнами, досками и засыпали толстым слоем земли. Сначала разрешалось пилить на улицах Анапы каждое второе дерево, но потом все акации, которыми гордился город, были вырублены.
1: Несмотря на постоянные бомбежки, предприятия работали. С 7 вечера до 6 утра действовал комендантский час.
0: Военную историю Анапы и России навсегда вписан подвиг экипажа парохода «Фабрициус». 2 марта 1942 года он шел мимо Большого Утриша. Судно атаковал вражеский самолет-торпедоносец. Тонущий пароход затащили буксирами на камни. Началась 152-дневная героическая эпопея. Почти каждый день вражеские самолеты, пролетавшие мимо сидящего на мели Фабрициуса, наталкивались на заградительный огонь. Атаковали его и корабли. Пароход стал передним форпостом Анапы, опорным пунктом ПВО. И только в августе, когда немцы перешли в наступление, экипаж покинул судно.
1: Еще одна героическая страница истории Анапы развернулась на въезде в Витязево. В августе 42-го враг рвался к Новороссийску. Под натиском превосходящих сил части Красной армии оставили Анапу. Последними защитниками города стали 150 моряков-артиллеристов. Они понимали, главная задача – задержать наступление противника, насколько это возможно. Утром 30 августа батарея открыла огонь по движущейся колонне танков и машин противника. С большими потерями людей и техники фашисты отступили. Следующим утром батарея вновь встретила врага огнем. Снарядов не жалели, но силы были неравны. К вечеру противник окружил героев. Расстреляв весь боезапас, часть группы попала в плен, остальные бойцы погибли или пропали без вести.
0: 31 августа немцы захватили Анапу. В город вошли два полка мотопехоты и румынский кавалерийский корпус, а на аэродроме расположились истребители словацкой эскадрильи. Оккупанты заходили почти в каждый дом, забирали продукты, одежду и ценные вещи. Тех, кто оказывал сопротивление, хладнокровно убивали. Так начались долгие 13 месяцев оккупации.
1: В период с августа 1942 по сентябрь 43 года на территории Анапского района фашисты применяли мобильные газовые камеры «душегубки». 25 ноября 42-го в станице Гастагаевской под предлогом эвакуации в Германию жителям было сказано взять с собой все самое ценное. После станичников свезли в здание горшечного магазина, забрали продукты и вещи, которые они взяли с собой. 27 ноября во двор заехала душегубка. В тот день в ней погибли 134 человека, в том числе 27 детей.
0: В окрестностях Анапы были организованы партизанские отряды. Линия фронта проходила рядом, и они сражались фактически не в тылу, а на передовой. Местные негустые леса хорошо просматривались и для укрытия были неудобны. После каждой операции приходилось менять точки дислокации. В городе действовала молодежная подпольная группа. Они доставляли сведения в партизанские отряды, устраивали взрывы и саботажи. Листовками со сводками Совинформбюро ребята поднимали дух анапчан, вселяли в них надежду.
1: В сентябре 1943-го советская армия приступила к долгожданному освобождению Анапы. Артподготовка перед штурмом началась в 6 утра и оказалась внезапной. Немцы даже не пытались отвечать. Полтора часа советская артиллерия крушила оборону врага, а авиация бомбила отступающие войска. 21 сентября город был освобожден.
0: За годы войны и оккупации в Анапе было разрушено более 90% зданий, домов. Не уцелели и санатории, предприятия, винзаводы, школы и больницы. Люди жили в землянках. Здания и то, что от них осталось, потихоньку разбирали, чтобы построить дома.
1: Уже в октябре в городе открыли начальные школы. К первой годовщине освобождения заработали почта, баня, электростанция и даже гостиница. За год упорного труда восстановили десятки промышленных предприятий, учреждений культуры и объектов жизнеобеспечения. Начали работать кирпично-черепичные и известковые заводы. Летом 1945 года первых отдыхающих принял санаторий имени Ленина. Курорт начал возрождаться.
0: Более 5000 анапчан пали на фронтах, пропали без вести, погибли в годы оккупации. 1500 человек были угнаны в Германию. В анапской земле покоится прах более 4000 воинов, погибших при освобождении города и района.
1: Анапа стала одним из символов стойкости Черноморского побережья. Она помнит своих героев, моряков, партизан, простых жителей, переживших ужасы войны. Многие улицы в городе названы их именами, а возведенные памятники напоминают о бессмертном подвиге. 5 мая 2011 года указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Анапе присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.
3: Я знаю, Россия, ты сможешь. Ты выстоишь, как всегда. Для нас ты всего дороже. Твоя Твоя беда, наша беда. Не в первый раз попадаешь под международный пресс. Как только ты вспоминаешь, Россия, про свой интерес.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. 5 белгородских муниципалитетов атаковали ВСУ 11 мая. Погиб один мирный житель, ранены 9 человек. Сводкой обстрелов и атак дронов поделился Вячеслав Гладков. Более 4000 жителей Белгородской области посетили мероприятие центров общения старшего поколения с начала 2026 года. Центры созданы и активно функционируют при региональном отделении Соцфонда России. Пенсионеры могут участвовать в разных мероприятиях – от художественных мастер-классов до спортивных игр и интеллектуальных турниров. В центрах общения можно завести новые знакомства, обменяться опытом и знаниями, отметить праздники. Кроме того, здесь регулярно проводят лекции на тему финансовой грамотности и пенсионного обеспечения. Сегодня в муниципалитетах региона работают 20 центров общения старшего поколения. В них есть зоны отдыха, мини-библиотеки, гостевые компьютеры с возможностью выхода в интернет, помещения для проведения массовых мероприятий. Благодаря центрам белгородцы активно оказывают гуманитарную помощь и поддержку российским военнослужащим. С начала года общими силами уже собрано более 3500 продуктовых наборов и средств гигиены. Связано около 1,8 тысячи пар шерстяных носков. Ежедневно волонтеры выпекают более 500 пирогов, которые отправляют военнослужащим в приграничье. Напомним, создавать условия для активного долголетия и улучшать качество жизни людей старшего возраста – важные задачи нацпроекта «Семья». Аграрии Равинского округа завершили сев ранних зерновых и зернобобовых культур. В муниципалитете засеяли почти 4000 гектаров яровой пшеницы, более 8000 гектаров ячменем, 550 гектаров овсом, порядка 800 гектаров горохом и 2000 гектаров свеклой. Кроме того, в округе активно продолжается сев подсолнечника, кукурузы на зерно и силос, а также однолетних и многолетних трав. 171 Катя спела в Белгороде «Катюшу». Флешмоб «100 Катюш поют Катюшу» стартовал в Красноярске и охватил всю страну. К акции присоединился и Белгород. Инициатива собрать в разных городах России по 100 девушек с именем Екатерина и исполнить «Катюшу» принадлежит ведущему и блогеру Константину Алексееву. В Белгороде число участниц превысило первоначально заявленный формат почти вдвое. Напомним, песня, ставшая символом русской души, появилась в 1938-м. А в 1945-м «Катюша» гремела по всей Европе, став одним из символов нашей победы. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба.
2: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
3: После боя сердце просит музыки вдвойне.
0: Песня на войне.
4: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Разговоры о конце войны то затихают, то становятся громче. Точной даты не знает никто, даже приблизительно. В одном сомнений нет. Она закончится. И к этому моменту нужно точно понимать, что ты будешь делать и чем заниматься. Аким Апачев и Юлия Чечерина открывают выпуск.

Здравствуйте, дорогие слушатели программы «Песня на войне». Я Краса Александр, ветеран воздушно-десантных войск, участник боевых действий за Кавказье 88-92. В марте 22 года вместе с творческой молодежью Крыма создал народную агитбригаду «Ураган». В настоящее время мы провели более 60 концертов для военнослужащих 56-го десантно-штурмового полка и 810-й отдельной бригады морской пехоты. Около 20 тысяч военнослужащих были зрителями на наших концертах. Агитбригада «Ураган» желает всем бойцам успешных выполнений поставленных боевых задач. И хотим представить вам нашу песню под названием «Ураган». Слова мои, Краса Александра, музыка, группа Таврика и Вячеслава Ковтуна в исполнении наших солистов Алины Соловьевой и Ирины Семчук. Никто, кроме нас. Там, где мы, там победа.

0: Каждый танец, каждый концерт — это наш бой, это наше сражение.
1: И сейчас, когда создается новейшая история России, мы, творческая молодежь Крыма, вносим вклад в новую, великую победу.

0: Песня на войне.
1: Диванные эксперты. От них лишнего шума по любому поводу не оберешься. То они вирусологи, то они криптоаналитики, а уж спецов по военным делам сейчас пруд пруди. Мишка Сунов и Гламурк посвятили этому легиону песню. Штурмовую диванную.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Логинов. Я из города Чита, Забайкалье. Я автор, исполнитель собственных песен. Пишу песни для ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. Последняя моя песня посвящена всем погибшим деткам Донбасса. Я хочу, чтобы мы все помнили, какой ценой нам достается наша победа. С уважением для программы «Песни на войне».
1: Я видел взгляды взрослых на войне. В них было все, и страх, и черный пепел. Но взгляд детей, что часто снится мне, рвет сердце и уносит, будто ветер.

0: рифма на броне.
1: Всем выдавали по скрижали. Я нацарапал на скрижаль то, как дружочки приезжали, и расставаться было жаль. Еще каркасную избенку, и на воде закатный цвет, и тонкой женщины с ребенком на фоне моря силуэт. Вот экзотические фрукты, ночное небо, дым костра, и брат, играющий в конструктор, и с нимбом старшая сестра. И выше неба мама с папой, среди созвездий и планет, мне говорящие «царапай» и «свет». Алексей Шмелев.
0: Рифма на броне.
2: Симферополец Никита Даламанжи второй год на фронте. За плечами у парня и профессиональный спорт, и бизнес, а сейчас он на войне. И у него медаль за отвагу. А еще он там пишет песни. Под ником «Мечтал сделал» он прислал свою песню «Дождись» к нам в проект.

И напоследок. Добрая и оптимистичная вещица от Владимира Шипко и Басота Бенда. Мы вернемся. Добавить нечего, разве что быть добру. Это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.

0: кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
0: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
1: После боя сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. Как мы знаем, борьба добра со злом – вещь вечная и бесконечная. Без света не бывает тени, а как бы кому-то не хотелось, война эта будет продолжаться. Вопрос лишь в том, чью сторону выберешь в этой борьбе ты. Откроет выпуск Михаил Теньков с балладой о черном и белом волке.
4: В каждом есть черный, и в каждом есть белый волчок. Ты подрастаешь, с тобою растут и они. Но понимаешь, война у них.

на земле. Бабушка милая, кто же из них победит? Тот, которого будешь ты больше кормить. Вот я и вырос, да что там, уже седовлас. Но не забылся мне бабушке мудрый рассказ.

мой брат, я с тобой, я всем сердцем с тобой. Ты — это я, нам нельзя проиграть этот бой. Нет у нас права сдаваться, хоть враг наш силен. Только я должен признаться, что я — это он. Мутится разум, и трудно не сбиться с пути. Этим рассказом хотел бы кого-то спасти. Мечутся души, во тьме не находят дверей. Страшно, братушка, здесь черный.

0: красивый финал. Белый твой победил. Вот сиди, сынок, и слушай мой рассказ.
1: Всем привет! Сегодня с вами снова я, Кристина Древаль, в проекте «Песни на войне». Звучит премьера нашей новой песни «Волки» на музыку Юлии Рада и стихи Лилии Минеевой. Приятного прослушивания!

0: Песня на войне.
1: Далее в программе новинка. Игорь Колосов и Радмила Моро записали на Тавриде Арт в рамках программы «Своя музыка» песню «Мама». Авторами песни выступили наш добрый друг Сергей Нехаенко, а также Григорий Карапузов и Игорь Колосов. Кстати, Игорь Колосов из Луганской народной

0: Народной Республики принимал участие в спецоперации. Преподаватель Академии Матусовского, а Радмила Моро – исполнитель из Уфы. Вот такая вот география.
1: Холодные струны, холодные пальцы, и что мне дороже всего? Я бы все песни свои поменял на звук долгожданных шагов. Ночью так жадно.

ты и я, далеко ли близко? Плечом к плечу, здесь рядом, в зоне риска. Чисто на силе воли перешли поле, заняли позиции, сбросив амуниции. Возможно, я буду убит под севером, под этим белым небом, накрою тряпкой белую. И может быть в том спасении, не знаю. Знаешь, мама,

Салют слушателям замечательного радио. С вами снова Анатолий Черников, позывной «Наш», проект «Они наши» и мои эксперименты с нейросетью на тему песен о войне. Сегодня для вас звучит одна из новых композиций, посвященная героям вечной памяти. «После войны». Буду признателен за отзыв и желание исполнить стихи живым голосом. А всем защитникам Отечества низкий поклон. Слушайте песни на войне.

0: Рифма на броне.
1: Мы думали, что на войне не страшно. Мы думали, коль ты не трус, вперед. А дроны все летают и летают. Вчера под ними лег почти что взвод. А я хочу домой. Хочу я к маме. К друзьям хочу и к бабушке моей. Но снова дрон висит под облаками. Замри, солдат, мечтать, солдат, не смей. Воюю я, чтоб ты спокойно спала. Никто тебя обидеть не посмел. И для тебя, моя родная мама, в бою отважен буду я и смел. Любить меня ты землю научила, ценить родных и уважать друзей. Так много в этой жизни подарила. Терпи, солдат, и умирать не смей. А я хочу домой, хочу я к маме. Но сколько нужно, столько прослужу. Вернусь домой живым я и с цветами. К твоим ногам победу положу. Хочу туда, где тишина ночами. Хочу домой, где утром кофе пьют. Хочу к тебе, как маленький, прижаться. Ведь рядом с моей мамой не убьют. А я хочу домой, хочу я к маме. Пусть солнце светит или льют дожди. Вернусь к тебе, моя родная мама. Вернусь к тебе, ты только меня жди. Игорь Альшевский, позывной Альха. Погиб под Волчанском. Письмо маме с фронта.
0: Рифма на броне.
2: Продолжаем путешествие по стране. На связи наш давний друг из Владивостока Дженго Ви. «Знай» называется его работа. А вот кому и о чем нужно знать, выясним сейчас и мы.

0: Песня на войне.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Элина Лоб. Я автор-исполнитель из города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Написала песню «Я верю», которая посвящается героям СВО, а также городу Симферополь. Желаю всем нашим героям вернуться домой живыми и невредимыми. Песня прозвучит в программе «Песня на войне».

0: Это была сургутянка Элина Лопа. Завершит выпуск Алина Денисова с песней Ксении Крымской. «Быть добру» — это была программа «Песня на войне». С вами был Андрей Бороздин.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Ксения Крымская. Живу в небольшом крымском селе в Раздольнском районе. Пишу стихи, песни, сотрудничаю по возможности с нашими волонтерами. Считаю, что каждый из нас, кто находится в тылу под защитой, должен думать о тех, кто на передовой, кто обеспечивает нам с вами этот тыл. Я почувствовала, что должна поддержать тех ребят, которые рискуют своей жизнью на фронте, защищая мою жизнь. Вот так и родилась идея этой песни, которая называется «Следуй за мной».
2: Новости.
3: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Режим прекращения огня на Украине завершен. Российские войска продолжили проведение спецоперации, заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что Россия строго соблюдала перемирие, в то время как ВСУ 30 383 раза нарушили его. США проведут расследование в отношении биолабораторий на Украине, заявила глава американской национальной разведки Тулси Габбард. Сотрудники ведомства установят, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно исследования там проводятся, приводит ее слова газета «Нью-Йорк-Пост». Чиновница сообщила, что сейчас на Украине расположено более 40 биологических лабораторий, тогда как администрация Байдена врала американцам, что их на самом деле нет. Правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Упрощенный порядок оформления заработал с сентября 2021 и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти 500 000 земельных участков под ними. В Кабмине подчеркнули, инструмент оказался очень востребован у населения и, наконец, позволил узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями. Решение о продлении ожидается уже в ближайшие месяцы. При рождении двойни оба работающих родителя могут одновременно оформить отпуск по уходу за ребенком. К примеру, мама возьмет отпуск за одним малышом, а папа за другим. В этом случае каждый из них получит ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет в размере 40% от своего среднего заработка за 2 предыдущих года. Об этом сообщили в Минтруде. Поскольку расчет ведется отдельно, суммы выплат у родителей могут различаться. Если же отпуск оформляет только один родитель, например, мама, она получит 40% от среднего заработка на каждого ребенка, что в сумме даст 80%. В ведомстве уточнили, что главное условие – фактически уход за детьми. Новый порядок призван поддержать семьи с двойнями. В России стартовала короткая рабочая неделя, всего 4 дня. Следующие праздничные дни ожидают россиян уже в июне. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно, на них придется День России. Кроме того, пятница 11 июня будет сокращенным рабочим днем, поскольку предшествует празднику. Специалисты советуют уже сейчас планировать отпуск или короткие поездки на эти даты. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине

музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Зет.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории Е. Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36 36 06 36 36 06. Код города 47 22.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук 79,90. Тачка «Садовая», грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч – крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.
2: Наша служба и опасна, и трудна.

0: ночи.
1: Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет туго,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

0: ты герой.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Александр Твардовский. Война. Война. Жесточе нету слова. Война. Печальней нету слова. Война. Святее нету слова. В тоске и славе этих лет. И на устах у нас иного еще не может быть и нет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородская область стала антилидером по числу пострадавших от атак ВСУ во время режима тишины. По данным полпреда МИД России Родиона Мирошника, ВСУ усилили атаки на область с 4 по 10 мая. По региону ежедневно запускалось от 100 до 130 беспилотников. В результате ударов по населенным пунктам Красная Яруга и Казачья Лисица ранения получили четверо мирных жителей, в том числе 10-летний мальчик, подчеркнул посол. Также, по его информации, участились удары по гражданскому транспорту и экстренным службам. Прошло 2 года с момента трагедии на Щерса 55А в Белгороде. 12 мая 2024 во время очередного обстрела ВСУ ракета попала в жилой дом. В результате произошло разрушение одного из подъездов с 10 по 1 этаж. 17 человек погибли, из них 3 детей, написал губернатор на официальных страницах. 19 человек было ранено, разрушено 89 квартир, 185 повреждено, порядка 300 семей остались без крова. Почти сутки спасатели разбирали завалы, искали раненых и погибших. Хочу сказать спасибо всем специалистам оперативных служб, МЧС, полиции, самообороне, медикам, сотрудникам горадминистрации, которые четко и слаженно выполняли свою работу. Спасибо всем неравнодушным, кто пришел, чтобы разбирать завалы. Спасибо волонтерам, вечная память погибшим и самые искренние слова соболезнования каждой семье, потерявшей близких, сказал Вячеслав Гладков. Губернатор разместил список адресов, на которых по докладу глав округов выполнены работы по восстановлению жилья. Всего с начала СВО в регионе повреждено 55 233 объекта, и за это же время восстановлено 49 300 домов и квартир. На это было потрачено порядка 5 миллиардов рублей из внебюджетного фонда. Белгородская область – единственный регион, где есть компенсация на восстановление транспорта по результатам оценки экспертов. За период СВО выплатили свыше 3,7 миллиарда рублей жителям за более чем 18 тысяч поврежденных автомобилей. Всего за неделю в регионе восстановили 99 объектов, в Белгороде восстановлено 35. Повреждения выявлены в 26 жилых помещениях. В Шебекинском округе завершили 30 объектов, за неделю выявлены 70 поврежденных домов и квартир. Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года 2026» стал преподаватель Белгородского индустриального колледжа имени Зотова Никита Сивокобыленко. После завершения учебы в БелГУ он уже 6 лет преподает студентам колледжа информатику и математику. Прошел профессиональную переподготовку и освоил еще одну специальность – педагог доп. Образования в сфере беспилотных авиационных систем БАС. Сейчас Никита является экспертом-наставником чемпионата профессионала по направлению эксплуатация БАС, а подготовленные им студенты занимают на чемпионате призовые места. Никита Сивокобыленко представит регион в финале всероссийского конкурса «Мастер года 2026», который пройдет в сентябре. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» над проектом «Молодежь и дети». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Рис в пакетиках 8 штук, 79,90. Тачка садовая, грузоподъемность 90 килограммов, 2379 рублей.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
3: Сроки акции 7 по 20 мая 2026 года. Цены в рублях.
5: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

случилось? Или это нрав у нас таков? Зачем троим, скажи на милость, такое множество врагов? Но на судьбу не стоит дуться, там у других вдали бог весть, а здесь у нас враги найдутся. Была бы честь,

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: И мы продолжаем цикл программ о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Анапа, известная как солнечный курорт, в годы войны стала ареной жестоких сражений. Этот сравнительно небольшой черноморский город-порт, связывающий Кавказ с Крымом, был для фашистов важным стратегическим объектом.
2: В июне 1941 года в Анапе началась массовая мобилизация. В срочном порядке были созданы добровольческий эскадрон и истребительный батальон. В их состав вошли в основном молодежь, старики и женщины. В городе ввели военное положение. Для маскировки все белые дома и заборы выкрасили в черный цвет. Вечером по улицам ходили проверяющие и смотрели, все ли окна тщательно замаскированы и не пробивается ли из них свет.
1: Начались перебои с продуктами. Хлеб стали продавать по карточкам. У магазинов стояли огромные очереди. Днем у громкоговорителя толпы людей слушали неутешительные новости. При входе в городской сквер был установлен огромный фанерный щит с нарисованной картой СССР. Поперек карты, от Баренцева до Черного моря, на гвоздиках крепилась красная ленточка, которая фиксировала положение фронта по сводкам информбюро. Ленточка должна была показывать победы Красной армии, а получалось наоборот.
2: Первые вражеские самолеты появились после бомбежки порта Новороссийска. Нагло, на небольшой высоте, они проносились над Анапой. Но город пока не бомбили. Первые два взрыва раздались в конце июля 41-го в районе Анапской бухты. С этого времени постоянно бомбили порт. Через него проходили тысячи тонн военных грузов, направляемых в районы боевых действий Одессы, Херсона, Николаева, а позже на Крымский полуостров для защитников Севастополя и Керчи.
1: Город защищали зенитные батареи среднего калибра. На катерах-охотниках в порту и на машинах-полуторках, стоящих на перекрестках улиц, были пулеметные установки. Во время ночных бомбежек немцы сбрасывали осветительные бомбы на парашютах. Было светло, как днем. В небе начиналось смертоносное действо. Летели бомбы, стреляли зенитки, пулеметы и самолеты.
2: На улицах, в каждом дворе, в школах были выкопаны траншеи и убежища. Сверху, от осколков зенитных снарядов и пуль, их накрывали бревнами, досками и засыпали толстым слоем земли. Сначала разрешалось пилить на улицах Анапы каждое второе дерево, но потом все акации, которыми гордился город, были вырублены.
1: Несмотря на постоянные бомбежки, предприятия работали. С 7 вечера до 6 утра действовал комендантский час.
2: Военную историю Анапы и России навсегда вписан подвиг экипажа парохода «Фабрициус». 2 марта 1942 года он шел мимо Большого Утриша. Судно атаковал вражеский самолет-торпедоносец. Тонущий пароход затащили буксирами на камни. Началась 152-дневная героическая эпопея. Почти каждый день

0: день вражеские самолеты, пролетавшие мимо сидящего на мели Фабрициуса, наталкивались на заградительный огонь. Атаковали его и корабли. Пароход стал передним форпостом Анапы, опорным пунктом ПВО. И только в августе, когда немцы перешли в наступление, экипаж покинул судно.
1: Еще одна героическая страница истории Анапы развернулась на въезде в Витязево. В августе 42-го враг рвался к Новороссийску. Под натиском превосходящих сил части Красной армии оставили Анапу. Последними защитниками города стали 150 моряков-артиллеристов. Они понимали, главная задача – задержать наступление противника, насколько это возможно. Утром 30 августа батарея открыла огонь по движущейся колонне танков и машин противника. С большими потерями людей и техники фашисты отступили. Следующим утром батарея вновь встретила врага огнем. Снарядов не жалели, но силы были неравны. К вечеру противник окружил героев. Расстреляв весь боезапас, часть группы попала в плен. Остальные бойцы погибли или пропали без вести.
0: 31 августа немцы захватили Анапу. В город вошли два полка мотопехоты и румынский кавалерийский корпус, а на аэродроме расположились истребители словацкой эскадрильи. Оккупанты заходили почти в каждый дом, забирали продукты, одежду и ценные вещи. Тех, кто оказывал сопротивление, хладнокровно убивали. Так начались долгие 13 месяцев оккупации.
1: В период с августа 1942 по сентябрь 43 года на территории Анапского района фашисты применяли мобильные газовые камеры-душегубки. 25 ноября 42 в станице Гастагаевской под предлогом эвакуации в Германию жителям было сказано взять с собой все самое ценное. После станичников свезли в здание горшечного магазина, забрали продукты и вещи, которые они взяли с собой. 27 ноября во двор заехала душегубка. В тот день в ней погибли 134 человека, в том числе 27 детей.
0: В окрестностях Анапы были организованы партизанские отряды. Линия фронта проходила рядом, и они сражались фактически не в тылу, а на передовой. Местные негустые леса хорошо просматривались и для укрытия были неудобны. После каждой операции приходилось менять точки дислокации. В городе действовала молодежная подпольная группа. Они доставляли сведения в партизанские отряды, устраивали взрывы и саботажи. Листовками со сводками Совинформбюро ребята поднимали дух анапчан, вселяли в них надежду.
1: В сентябре 1943-го советская армия приступила к долгожданному освобождению Анапы. Артподготовка перед штурмом началась в 6 утра и оказалась внезапной. Немцы даже не пытались отвечать. Полтора часа советская артиллерия крушила оборону врага, а авиация бомбила отступающие войска. 21 сентября город был освобожден.
0: За годы войны и оккупации в Анапе было разрушено более 90% зданий, домов. Не уцелели и санатории, предприятия, винзаводы, школы и больницы. Люди жили в землянках. Здания и то, что от них осталось, потихоньку разбирали, чтобы построить дома.
1: Уже в октябре в городе открыли начальные школы. К первой годовщине освобождения заработали почта, баня, электростанция и даже гостиница. За год упорного труда восстановили десятки промышленных предприятий, учреждений культуры и объектов жизнеобеспечения. Начали работать кирпично-черепичные и известковые заводы. Летом 1945 года первых отдыхающих принял санаторий имени Ленина. Курорт начал возрождаться.
0: Более 5000 анапчан пали на фронтах, пропали без вести, погибли в годы оккупации. 1500 человек были угнаны в Германию. В анапской земле покоится прах более 4000 воинов, погибших при освобождении города и района.
1: Анапа стала одним из символов стойкости Черноморского побережья. Она помнит своих героев, моряков, партизан, простых жителей, переживших ужасы войны. Многие улицы в городе названы их именами, а возведенные памятники напоминают о бессмертном подвиге. 5 мая 2011 года указом президента Российской Федерации за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Анапе присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.
3: Скажите детям, что в этой жизни, в попсовых песнях

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Режим прекращения огня на Украине завершен. Российские войска продолжили проведение спецоперации, заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что Россия строго соблюдала перемирие, в то время как ВСУ 30 383 раза нарушили его. США проведут расследование в отношении биолабораторий на Украине, заявила глава американской национальной разведки Тулси Габбард. Сотрудники ведомства установят, где находятся эти лаборатории, какие патогены в них хранятся и какие именно исследования там проводятся, приводит ее слова газета «Нью-Йорк Пост». Чиновница сообщила, что сейчас на Украине расположено более 40 биологических лабораторий, тогда как администрация Байдена врала американцам, что их на самом деле нет. Правительство России поддержало продление гаражной амнистии до 1 сентября 2031 года. Упрощенный порядок оформления заработал с сентября 2021 и показал высокую эффективность. По данным Росреестра, за это время граждане зарегистрировали права почти на 250 тысяч гаражей и почти 500 000 земельных участков под ними. В Кабмине подчеркнули, инструмент оказался очень востребован у населения и, наконец, позволил узаконить объекты, которыми люди пользовались десятилетиями. Решение о продлении ожидается уже в ближайшие месяцы. При рождении двойни оба работающих родителя могут одновременно оформить отпуск по уходу за ребенком. К примеру, мама возьмет отпуск за одним малышом, а папа за другим. В этом случае каждый из них получит ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет в размере 40% от своего среднего заработка за 2 предыдущих года. Об этом сообщили в Минтруде. Поскольку расчет ведется отдельно, суммы выплат у родителей могут различаться. Если же отпуск оформляет только один родитель, например, мама, она получит 40% от среднего заработка на каждого ребенка, что в сумме даст 80%. В ведомстве уточнили, что главное условие – фактический уход за детьми. Новый порядок призван поддержать семьи с двойнями. В России стартовала короткая рабочая неделя, всего 4 дня. Следующие праздничные дни ожидают россиян уже в июне. Трехдневные выходные продлятся с 12 по 14 июня включительно, на них придется День России. А 11 июня будет сокращенным рабочим днем, поскольку предшествует празднику. Специалисты советуют уже сейчас планировать отпуск или короткие поездки на эти даты. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Берегите друг друга.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Крупная транспортная компания «Логистик Белогорье» приглашает на работу водителей категории «Е». Официальное трудоустройство. Заработная плата дважды в месяц за пройденный километраж 12 рублей километр. Фиксированные суточные выплаты. Новый автопарк. Своя станция техобслуживания. Телефон в Белгороде 36-36-06-36-36-06. Код города 47-22.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Жить вечно, потому что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
11: Быть воином значит жить вечно, тлеющим законом мира.

0: что отстоял свободу. Жить вечно, несмотря на время и на моду. Жить вечно, потому что ты того достоин. Жить вечно будет только настоящий воин.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Радио Z. Гордимся. Оповещаем.

было слово, и Бог теперь назначит, кому на смерть за Родину стоять. Ну вот и танки в поле, и тут мне стало страшно, ведь жизнь кончалась этой высотой. Но только вдруг я понял, что жизнь не так уж важна, а важно то, что сзади.

0: пулемета. Была среда, четвертый день войны.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю. Потому что она за спиной моей тихая

0: отнять.
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама, я вернулся.
6: Я вернулся.
7: Мама.
8: Мама.
9: Мама, я вернулся.
10: Истории вернувшихся домой.
11: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
12: Евгений Михайлюков, 33 года. Родился и вырос в Прохоров. В 2024 году ушел на СВО добровольцем. Дослужился до начальника расчета ППЛА. Вернувшись, продолжил активную работу по помощи фронту.
11: Расскажите, пожалуйста, о своем детстве, каким вы были сыном и что больше всего вам запомнилось из отношений с вашей мамой?
13: Несмотря на сегодняшнюю свою активность, я, по правде, был всегда таким ребенком, которого, как говорит моя мама, можно было посадить на одно место. И по возвращению я был на этом месте снова. Позволяла фантазия придумывать новые игры. И пока там к друзьям не выходил, я все время был в каких-то своих играх, в своих мечтах, фантазиях. И всегда вот в одной комнате практически находился. Но выходя на улицу со временем, особенно, наверное, со школьной скамьи, я стал более активным. Книжки даже, где бывают рассказы про предводителей, которые собирают вокруг себя толпу, это был я. Каждый день я придумывал что-то для своих ребят новое. То мы были пиратами, то мы были ковбоями, то мы были рыцарями. Но при этом, при всем, моя мама знала, что я не выйду никогда за границу дозволенного и за определенную территорию.
11: С мамой были доверительные отношения?
13: Да, до сих пор выстроен контакт, что она может меня спросить абсолютно по любой моей проблеме. Родители меня с детства учили одному, что если будешь обманывать, все равно обман когда-нибудь скроется. Что лучше сразу сказать, и так будет проще.
11: Когда и как вы оказались на СВО? И как к этому отнеслись в вашей семье?
13: Именно если говорить о подписании добровольческого контракта, то это был октябрь 24 года. Я свою жену готовил несколько месяцев. К моему ребенку на тот момент было 1.5 года, и нужно было понимать, как будет растить его жена одна. Когда же все-таки у меня жена согласилась, я приехал к родителям, и на том же месте, где когда-то я сказал, что я буду жениться, что я решил, я сказал, говорю, вот пришло второй момент в моей жизни, когда я делаю серьезный шаг. Мама, естественно, в слезы. Папа пытался прийти в себя, понять, что происходит. И мама переключила внимание, да, конечно, мою жену, попыталась сказать, что, типа, ну, почему ты молчишь? И тут перехватил папу, он смотрит и говорит, ты же уже поняла, что он все уже решил, он просто ставит перед фактом. Папа ушел к себе в комнату, мама дальше плакала еще много, ну, долгое время. И она чуть позже отошла, вот, но все равно не принимала. И когда

0: А даже на следующее утро мы там еще полдня разговаривали по этому поводу. Она то плакала, то приходила в себя. Я объяснял, что я не могу сейчас находиться в стране, что я уже сделал свой выбор.
1: Скажите, а до того, как вы решили пойти на СВО, у вас был военный опыт?
0: Нет, военного опыта не было. Но из-за того, что с 22 года я помогал на гуманитарных миссиях, занимался волонтерством, мне всегда это было интересно, мне всегда это было по душе. В детстве я там и в школу полиции хотел поступать, и в армию собирался.
1: А как происходил выбор военной профессии?
0: Ну, так как я не был ни мобилизован, ни контрактником, а добровольцем, мне стало близко беспилотная авиация, аэроразведка, потому что с нулевых годов у меня и все разные виды Sony PlayStation были, я играл. И компьютерные игры до сих пор играю, и все равно практикую и полеты, и все практикую.
1: Находясь вдали от своей семьи, от друзей, от привычной мирной жизни, что было самым трудным? И что помогало вам справляться с заданиями?
0: Находясь в Донецкой Народной Республике, в Луганской Народной Республике, привозя гуманитарную помощь, я знакомился с жителями, с их менталитетом. Я понимал, что происходит, где, с кем общаться, как устраивать контакты. И плюс понимание в реальности поставленных задач. В армии это четко. Есть задача, выполняешь задачу. Нет задачи, готовишься к следующей, либо занимаешься самоподготовкой. Очень скучал по родным. Первая неделя, наверное, была самая тяжелая, потому что я понимал, что все. То есть я не могу, как раньше, взять, поехать домой. У меня есть четкий срок, который я нахожусь здесь. На второй месяц я уже понял, что прям сильно соскучился. Я думаю, а вот, может быть, к Новому году они гуманитарную помощь привезли бы, мои родители приехали бы ко мне. Но я понимал, что они же уедут потом. А еще здесь и опасно. Поэтому я просто ждал момента и работал, что вот я выполню все задачи и обязательно вернусь домой.
1: А связь была с семьей?
0: Да, слава богу, всем говорю об этом, что у нас сегодня все развито, что у нас есть связь. Я видел по возможности, как растет мой ребенок. Хотя бы ребенок на экране видел меня, как я выгляжу и что я пытаюсь говорить. С родителями также выходил на связь и созванивались, и видеосвязь. Им пришлось научиться это делать. Поэтому чуть-чуть это легче. Ты понимаешь, что тебя дома ждут, что они так же, как и ты, обводят кружками там дни, когда ты приедешь домой.
1: Ваши родители знали, когда вы возвращаетесь домой? Или это был сюрприз для них?
0: Каждый из ребят видел фильм «Бригада», и там один из метров был о том, что как он возвращается с армии, заходит домой, и мама его не ожидала увидеть, он там забегает к ней, типа ее обнимает. И я тоже так хотел. Но я переживал за своих родителей, ну, за возраст. Сейчас раз они не ожидают сюрприза, тот, который нужен. Поэтому я там плюс-минус, что прям в день не говорил, потому что все равно я хотел сделать такой маленький сюрприз о том, что к маме с цветами приехать, чтобы там папу увидел. Ну, то есть вот такой вот. Мы сидели уже, отмечали мой приезд, и она сидит, и что-то ела-ела, тут заплакала. Говорю, мам, ну что, я уже вернулся, что тебе, успокойся. Она говорит, вот, мне сказали, тебя через 2 дня заберут. Я говорю, в любом случае, как государство сказало, так и будет.
1: А кого первого увидели, маму или супругу?
0: Супругу. Я приехал домой под ночь. Опять же, я ее готовил к тому, что я приеду, чтобы не было каких-то определенных сюрпризов, чтобы она приготовила домашнюю еду, по которой я соскучился уже.
1: А что любите больше всего?
0: Я хотел очень сильно домашнего борща. Вот это прям для меня было вот то, чего не хватало. Я вообще, когда я уезжаю в какие-то долгие командировки, у меня жена знает, что я либо, ну, если это лето, то это окрошку я хочу точно 100%. Если это ближе к зиме, то это вот обязательно борщ должен быть.
1: А что из любимого готовит вам мама?
0: Есть замечательный салат, который мы в свое время еще попробовали в Крыму. Коктейль называется, да. И она прям знает, она говорит, это Женин любимый салат, все. И какие-то праздники, вот, всегда этот салат готовится, обязательно.
1: Вы вернулись домой, и чем решили заниматься дальше?
0: Первое, так как я занимался гуманитарными миссиями, так как являюсь руководителем молодой гвардии, решил попробовать свои силы на выборах в областную думу, потому что те задачи, которые ставит сегодня государство, наш президент, чтобы мы, как участники специальной военной операции, учили патриотизму не только молодежь, но и старшее поколение. И только благодаря законодательным органам власти, либо исполнительным, я понимаю, что это можно делать. Я пошел по спискам, и одержал победу. Сегодня же я продолжаю и ребятам разных возрастов и показывать, и рассказывать, что такое беспилотная авиация, что такое аэроразведка. Показываем на практике, как это происходит. И дополнительно вот стал как раз директором правоохранительного колледжа, где, я считаю, очень важная задача стоит, как у меня, как у участника СВО, это наставничество, это патриотизм, это действительно любовь к родине, потому что будущие ребята, которые выходят из правоохранительного колледжа, это будущее нашей страны. Дисциплина – это очень важно, и я понимаю, что не каждый может сохранить эти традиции, и только человек, который имеет опыт или на фронте, или в разных структурах силовых, он может заниматься там и вот работать, и обучать дальше всех студентов, которые там находятся.
1: Какие у вас планы на будущее?
0: Я работаю на то, чтобы настал быстрее мир, пришла наша победа большая, великая, и после этого начну тогда уже строить какие-то свои планы.
1: Ваша мама, безусловно, вас любит, гордится вами. Я не знаю, как часто вы говорите о своих чувствах, но предлагаю прямо сейчас в нашем эфире позвонить ей и сказать несколько слов. Вы готовы это сделать? Как зовут маму?
0: Надежда.
2: Алло.
0: Алло, мамуль, привет.
2: Привет.
0: Как дела?
2: Да ничего, нормально. Ты там что?
0: Да ничего, все хорошо. Слушай, хотел тебе сказать, что я тебя очень сильно люблю.
2: Да ты что?
0: Да.
2: Это что? Это как он в этом? Ты издеваешься надо мной? Это по-настоящему.
0: Не, люблю тебя.
2: Да. Ну, спасибо. Да сколько лет, приятно слышать.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
3: Истории вернувшихся.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Белгородская область стала антилидером по числу пострадавших от атак ВСУ во время режима тишины. По данным полпреда МИД России Родиона Мирошника, ВСУ усилили атаки на область с 4 по 10 мая. По региону ежедневно запускалось от 100 до 130 беспилотников. В результате ударов по населенным пунктам Красная Яруга и Казачья Лисица ранения получили четверо мирных жителей, в том числе 10-летний мальчик, подчеркнул посол. Также, по его информации, участились удары по гражданскому транспорту и экстренным службам. Прошло 2 года с момента трагедии на Щерса 55А в Белгороде. 12 мая 2024 во время очередного обстрела ВСУ ракета попала в жилой дом. В результате произошло разрушение одного из подъездов с 10 по 1 этаж. 17 человек погибли, из них 3 детей, написал губернатор на официальных страницах. 19 человек было ранено, разрушено 89 квартир, 185 повреждено, порядка 300 семей остались без крова. Почти сутки спасатели разбирали завалы, искали раненых и погибших. Хочу сказать спасибо всем специалистам оперативных служб, МЧС, полиции, самообороне, медикам, сотрудникам горадминистрации, которые четко и слаженно выполняли свою работу. Спасибо всем неравнодушным, кто пришел, чтобы разбирать завалы. Спасибо волонтерам, вечная память погибшим и самые искренние слова соболезнования каждой семье, потерявшей близких, сказал Вячеслав Гладков. Губернатор разместил список адресов, на которых по докладу глав округов выполнены работы по восстановлению жилья. Всего с начала СВО в регионе повреждено 55 233 объекта, и за это же время восстановлено 49 300 домов и квартир. На это было потрачено порядка 5 миллиардов рублей из внебюджетного фонда. Белгородская область – единственный регион, где есть компенсация на восстановление транспорта по результатам оценки экспертов. За период СВО выплатили свыше 3,7 миллиарда рублей жителям за более чем 18 тысяч поврежденных автомобилей. Всего за неделю в регионе восстановили 99 объектов, в Белгороде восстановлено 35. Повреждения выявлены в 26 жилых помещениях. В Шебекинском округе завершили 30 объектов, за неделю выявлены 70 поврежденных домов и квартир. Победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года 2026» стал преподаватель Белгородского индустриального колледжа имени Зотова Никита Сивокобыленко. После завершения учебы в БелГУ он уже 6 лет преподает студентам колледжа информатику и математику. Прошел профессиональную переподготовку и освоил еще одну специальность – педагог доп. Образования в сфере беспилотных авиационных систем БАС. Сейчас Никита является экспертом-наставником чемпионата профессионала по направлению эксплуатация БАС, а подготовленные им студенты занимают на чемпионате призовые места. Никита Сивокобыленко представит регион в финале всероссийского конкурса «Мастер года 2026», который пройдет в сентябре. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Новых побед!

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри, на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари, что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятый

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
1: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Мой позывной здесь — «Змей». Я — доброволец. И этот крик души не просто звук. Я видел то, о чем молчит любой провидец. И не могу порвать порочный круг. Я не сумел остаться в стороне, когда земля моя в огне горит. И в этой беспощадной тишине душа о каждом павшем так болит. Здесь чей-то сын ушел в седой закат, прикрыв страну израненной спиною. И кто-то жизни беззаботно рад и занят исключительно собою. Здесь матери сидеют каждый час от сводок, что приходит с поля боя. А кто-то весело проводит свой досуг, не зная ни печали, не зная боя. Пока в кафе звучит веселый смех, и кто-то новый покупает джип. Здесь парень молодой за вас, за всех, под минометным грохотом погиб. Народ России, вы должны нас слышать. Идет война, жестокая война, пока столица полной грудью дышит. Здесь чья-то жизнь навеки сожжена. Идет безжалостная брань, герои гибнут молодые, а кто-то платит бешеную дань за развлечения пустые. И чей-то сын, отважный воин, за них отдал сегодня жизнь, а кто-то просто был спокоен, сказав беспечно: веселись. Пока везут бинты и жгут, волонтеры в грязи по пояс, другие беззаботно пьют, о родине своей не беспокоясь. Спасибо тем, кто с нами, кто не бросил, кто вяжет сети и бинты нам шлет, кто у небес для нас победы просит и вместе с нами исцеление ждет. И в городах не спят девчонки, их руки шьют и собирают груз, плетут с заботы сети паутинки, снимая с плеч бойцов тяжелый груз. Мы здесь в бою за ваше мирное сегодня, а вы в тылу за наше завтра в бой. Пусть эта весть летит по всей огромной родине, что сын ее прикрыл страну собой. Герои наши держат оборону за край родной, за мир и за семью, склоняют головы к иконе, вставая насмерть в яростном бою. Не сосчитать, кого мы потеряли, чей подвиг в небесах зажег звезду. Мы здесь за вас, свои все жизни.

дали, чтобы отвести от родины беду. Свинцовым небом Русь моя накрыта. Идет война, и это не игра. Душа бойца осколками пробита, а волонтерам помогать пора. Несет земля тяжелые утраты, и тишина разорвана бедой. Уходят в вечность русские солдаты, приняв на поле свой последний бой. И в каждом доме горе поселилось, молитва мамы в небо улетит, чтобы это все скорее завершилось, и враг жестокий будет пусть разбит. Я доброволец, позабыв усталость, несу тепло среди боли и огня, чтоб в сердце вера светлая осталась, и дождались защитники родня. Народ России, я прошу, услышьте, вы нам нужны, как воздух и вода. Вы там за нас, в тылу, вы помолитесь, чтоб не пришла в наш общий дом беда. Мы здесь за вас, стоим под шквалом града, а вы за нас надежная стена и лучшая для воина награда, когда поймет и примет вся страна. Я с совестью контракт скрепил, не ради денег и наград. Я просто родину любил, и нет теперь пути назад. Мой позывной здесь — «Змей». Я — доброволец.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: До свидания, порт.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: А я меняю серую осень на вечное лето, и с колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: опасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.

0: вернусь домой.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

хотят пацаны, покормят, чем богаты. Пути ведь долго мы, бойцам мы благодарны.

договорились, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Я не знаю, есть ли рай над головой, над перекати полем, да перелет травой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 13 мая, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов тепла, днем на термометре плюс 23. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба.
2: Майский дождик. И время к обеду. Двое нас в больничной палате. Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет. Равнодушен к птичьему гаму и к дождю.

0: долго жить, братик.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

ходят вальс бастон. Высоко в нейтральных водах примем на борт 30 тонн. Как вовсю кипит работа, знают только небеса. Куртки мокрые от пота, да усталые глаза.

0: не принимает.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой Родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Радио З.
1: Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Окончил школу, потом в колхозе хлеба растил для матушки страны. По вечерам на танцплощадке оркестр весело играл. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. И наш солдат под звуки вальса с девчиной скромно танцевал. Простой солдат, советский парень из молодежи той поры. Военкомат пришел в 17 помочь стране, чтоб не было войны. С рассветом ранним на крылечке он мать родную утешал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. И, обернувшись на прощанье, рукою твердой помахал. Простой солдат, уральский парень из молодежи той поры. В боях за родину, Россию, зачислен в вечные ряды. Простой солдат, уральский парень, глядит с портрета молодой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой. Танкистом был, Иваном звали, посмертно звание герой.
0: Радио Зен. И нет радиостанции патриотичнее.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.